0: Вся родня с нетерпением ждут меня.
1: Чек. Пойдем мы Алласка, чек. Чек. Чек, чек.
2: Инк, я приду. Споем все вместе. Инки зембы, дарлир, баскара, ехт, порты. Крыл, дозылды, юрина, спастан, халды. Кипа, замки,